что у тебя есть. Око за око, зуб за зуб. Tell me your secrets. Сегодня был очень долгий день. Я не хочу больше терять свое время. So, let's get to it.